0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

Узлы запутаны дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: I guess you moved on really easily.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.
2: Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя.
1: Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: can't touch this.
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Ко дню знаний барановичи готовы. В 9 утра во всех школах города стартуют торжественные линейки. «Жемчужный» ждет гостей. Доставку на областной праздник «Дожинки-2026» будет осуществлять общественный транспорт. Об этом и другом подробнее. Первый звонок сегодня соберет на торжественных линейках учащихся, их родителей и педагогов. В Барановичах все готово к началу нового учебного года. Школы прошли приемку, сформированы классы, укомплектованы преподавательские коллективы. В учреждениях города за парты сядут 21 160 ребят. Особого внимания заслуживают две категории. В мир знаний отправятся 1767 вчерашних дошколят. В то же время 1136 выпускников последний раз встретят праздник в статусе учеников. По традиции Министерство образования определило тему первого урока. «Знание сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Обращаясь к учащимся и учителям, начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак пожелала, чтобы этот год был ярким, спокойным и очень успешным.
3: Хочу поздравить детей, родителей, наставников с наступающим новым учебным годом. Пожелать крепкого-крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы наши дети города Барановича были все живы и здоровы. Чтобы побольше мы видели улыбок детских, чтобы побольше мы видели креативных ребят, чтобы родители сотрудничали с нами. Ну и всем-всем желаю, что наступающий учебный год был ярким, спокойным и очень-очень успешным.
2: Продолжение темы. Вместе с началом нового учебного года в Барановичском регионе будет проходить неделя знаний правил дорожного движения «Школьный старт. Твой безопасный маршрут». Главная цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С 1 по 4 сентября инспекторы ДПС посетят детские коллективы и напомнят основные правила. Проверят, как водители перевозят и пропускают несовершеннолетних пешеходов. Подежурят на зебрах возле учреждений образования. К другим новостям. Порядок действий для прохождения диспансеризации напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что работнику нужно согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату. На основании письменного заявления сотрудника издается приказ об освобождении его от работы. По ее результатам работник представляет выписку из медицинских документов, если такая обязанность определена в локальных правовых актах. В министерстве подчеркнули, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Совсем скоро агрогородок «Жемчужный» превратится в эпицентр яркого торжества областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2026». По предварительным подсчетам, масштабное действо соберет порядка 10 тысяч гостей и участников. Как добраться до праздничной площадки без лишних хлопот? Организаторы позаботились о транспортной доступности. 5 сентября запускают дополнительные автобусы, а привычные продлевают до позднего вечера. Для удобства пассажиров усилят движение по городскому маршруту номер 33. Первый рейс отправится от остановки «Микрорайон Северный» в 9:00, последний в 23:21. В обратную сторону курсирование от Новомышского аграрного колледжа стартует с 9:50 и завершится в 00:05. Периодичность следования от 20 до 40 минут. В часы пик чаще. На пригородном направлении Барановичи-Жемчужный автобусы от автовокзала будут ходить с 9:50 до 18:45. Обратно с 10:45 до 19:43. Чтобы избежать заторов и обеспечить комфортное движение, в автопарке настоятельно рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Владельцам личных автомобилей лучше оставить машины на парковке у Ледового дворца в Барановичах, а оттуда на автобусе номер 33 за несколько минут добраться до праздника. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by. и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Во-во-во, Иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: Hey, you.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Торжественный старт после 20-летнего перерыва. В Барановичах снова учат на медсестер. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Борт главы государства приземлился 31 августа в международном аэропорту Манас. Белорусский лидер 1 сентября примет участие в саммите ШОС. В своем выступлении на заседании президент обозначит позицию Минска по ключевым направлениям деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Озвучит предложение по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Торжественный старт учебного года состоялся 31 августа в Барановичском филиале Брестского государственного медицинского колледжа. На площадке за учреждением собрались первокурсники, их родители и преподаватели. Подготовка по профилю «Сестринское дело» в нашем городе возобновлена спустя два десятилетия. Такое решение продиктовано потребностью региона в квалифицированных медработниках. На линейке присутствовали почетные гости. Первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Наталья Макар. Мэр города Максим Антонюк. Депутат Палаты представителей Национального собрания Георгий Хлебович. Председатель Объединенной профсоюзной организации Барановичской центральной поликлиники и других городских медучреждений Виктория Инжелевская. Напомним, местное училище прекратило выпуск специалистов в 2005 году. Тогда его перепрофилировали в Центр дополнительного образования взрослых. С 2024-го это подразделение стало филиалом Брестского медколледжа. Сегодня здесь проводят повышение квалификации и переподготовку кадров со средним специальным медицинским образованием. Восстановление филиала оказалось более чем своевременным. Барановичи выступают межрайонным центром оказания медпомощи населению. Поэтому нужны специалисты не только в самом регионе, но и в соседних районах – Ляховичском, Ганцевичском, Ивацевичском и Березовском. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк пожелал педагогам успехов и старательных слушателей, а первокурсникам – усердия и удачи на новом пути.
2: Открываем мы этот учебный год первой линейкой в новом, когда-то существующем здесь учебном заведении. Это подготовка среднего звена медиков, филиал Брестского медицинского колледжа, и переоценить это нельзя. Сегодня в связи с потребностью вновь возобновилась подготовка нашего среднего медицинского звена. Потребность подтверждается 60 человеками набора. Набор был произведен. Дети с достойными результатами учебы. Средний балл был 7,7. Все они сюда попали по собственному желанию, потому что кто такой медик? Медик – это человек, который заботится об окружающих, человек, который поддерживает здоровье. Очень надеюсь, что выпуск произойдет также в количестве 60 человек. И мы заложим фундамент будущему только развитию еще одной ступени среднего образования на территории города Баранович.
1: В ряды учащихся влились 60 выпускников 11 классов. Сформированы две группы. На бюджет было подано 90 заявлений, то есть конкурс составил 1,5 человека на место. Учеба займет год и 10 месяцев, после чего начинающие специалисты отправятся на свои первые рабочие места. А наиболее целеустремленные продолжат образование в вузах. С напутственным словом к присутствующим обратилась директор Брестского государственного медицинского колледжа Ирина Павловец.
3: 60 учащихся специальности «Сестринское дело» начинают свою подготовку кадров. Через год и 10 месяцев они получат диплом. Им очень повезло, потому что у них в дипломе будет написано два названия учебных заведений. Филиал Барановичский колледж, учреждение образования Брестский государственный медицинский колледж. Медицина – это очень сложно, это очень ответственно. Общаться с людьми, у которых у каждого свои проблемы. Эти проблемы нужно понимать, нужно знать, нужно вовремя оценить, даже если пациент не сказал об этом. И пусть они на этом не останавливаются, впереди их ждет возможность поступить в высшее учебное заведение. Но для тех, кто хочет посвятить свою жизнь уходу за пациентами, оказанию помощи врачам, конечно, учреждения здравоохранения Барановичского региона ждут их.
1: Среди 60 учащихся 6 парней. Один из них – Никита Матейко. Отслужив в армии, он твердо решил, его путь – помогать людям. Юноша признался, больше всего ждет практических занятий и не боится возможных трудностей.
4: В детстве очень сильно восхищался этой профессией. Всегда хотел стать либо врачом, либо средним медперсоналом, медбратом, либо фармакологом. Но судьба сложилась так, что я решил поступить на медбрата в городе Барановичи, в замечательный колледж, филиал Брестского медицинского колледжа. И я думаю, моя судьба пойдет дальше по этой стезе. Буду очень стараться.
1: Продолжаем выпуск. Одна из самых нашумевших сентябрьских новостей – начало учебного года 2026-2027 в Беларуси принесет много изменений в жизнь школьников и их родителей. Более 300 школ начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Переиздано множество учебников и пособий. Стали строже требования к полиграфии. Специальная бумага, снижающая нагрузку на зрение. Легкий интегральный переплет. В новом учебном году в учреждениях образования будет действовать обновленный порядок досмотра несовершеннолетних. Кардинальных изменений не произошло. Право на проведение досмотра было и раньше, но для этой процедуры было необходимо присутствие законных представителей ребенка. Теперь досмотр можно проводить в присутствии педагога. Меняется и система питания в школах. По задумке дети будут употреблять более вкусную, сбалансированную, правильную и подходящую по их потребностям пищу. Перемены эти неспроста. Государство делает все возможное, чтобы маленькие белорусы были здоровыми и получали максимально качественные знания. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, а временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.
1: Баранович FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Баранович FM на 100.0.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем Знаний. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Слова искренней поддержки в этот день глава государства адресовал первоклассникам. Робкие и одновременно радостные шаги по уютным школьным коридорам знаменуют начало нового этапа жизненного пути. Пусть эта большая глава будет красочной, полной интересных и удивительных открытий, отметил президент. Учащимся колледжей, студентам и курсантам Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот учебный год стал временем профессионального роста и приблизил их к достижению заветных целей. Педагогам и родителям быть примером патриотизма, мудрости и любви. Реальная заработная плата в Беларуси в январе-июне 2026-го выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Увеличение отмечается в организациях, где уровень зарплат ранее был относительно невысоким. В частности, положительная динамика в бюджетной сфере. Улучшилась и ситуация на рынке труда. Уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте снизился до рекордно низкого значения – 2,2%. В настоящее время на информационном портале Государственной службы занятости представлено 836 заявленных вакансий в Барановичском районе. Например, водителю одного из сельхозпредприятий предлагают 2400 рублей, грузчику – 1800, 2200. 2000 платят сантехнику и штукатуру. Востребован медперсонал. Фельдшеру поликлиники обещают 1700-2200. В городе Барановичи более 3000 открытых позиций. Большей частью требуются неквалифицированные кадры – дворники, грузчики, кассиры, дорожные рабочие. До 5000 может получить специалист со среднеспециальным образованием. Водитель погрузчика, комплектовщик, кровельщик, каменщик. Соискатели с высшим образованием могут претендовать на место врача, юриста, инженера. Зарплаты разные – от 1000 до 3000. Продолжаем выпуск. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепцию праздника будут включены такие темы, как «Год белорусской женщины», 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. В программе церемония награждения победителей национальной литературной премии, гала-концерт с передачей вымпела Дня белорусской письменности следующему городу. В мероприятии примут участие финалисты и победители конкурса юных чтецов «Живая классика». Фестиваль порадует презентациями, встречами с авторами, книгами. Гости праздника смогут

факсимильными изданиями. В зоне «Кабинет писателя» можно ознакомиться с рукописями, редкими фотографиями, архивными документами белорусских мастеров слова. Большое

0: новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: на Вичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, Барановичи! На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы готовы начинать этот дневной эфир. Сегодня 1 сентября, день, который каким-то удивительным образом умеет возвращать всех нас в детство. Даже если вы давно не покупаете тетради, не гладите белую рубашку на линейку и не переживаете, кто окажется с вами за одной партой, все равно 1 сентября немного про всех, про каждого из нас. Потому что у каждого есть свой сентябрь. Кто-то сегодня впервые ведет ребенка в первый класс, кто-то сам идет в школу или колледж, кто-то возвращается в университет, а кто-то просто утром посмотрел на календарь и подумал: «Ну все, похоже, пора снова собираться». И вот что интересно, почему именно 1 сентября воспринимается как начало чего-то нового? Почему 1 января, ну, к примеру, мы обещаем себе что-то одно, а 1 сентября совсем другое, но тоже обещаем? Может быть, потому что сентябрь когда-то очень давно научил нас: после каникул можно начинать заново. Можно и даже нужно. Новый класс, новые люди, новые знания, новые планы. И сегодня мы предлагаем всем вам, дорогие слушатели, не только вспомнить школу, сколько воспользоваться этим ощущением. Потому что 1 сентября – прекрасный повод спросить себя: а что я хочу начать этой осенью? Задумайтесь об этом уже сейчас. Ну а мы остаемся на одной волне и начинаем новый сентябрь вместе.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть интересная человеческая привычка. Нам очень нравятся точки отсчета. Ну, например, понедельник или первое число, Новый год, день рождения, начало месяца. Иногда даже просто утро понедельника, когда мы говорим, ну, все, с сегодняшнего дня точно начинаю. И сегодня у нас с вами вот, да, вполне конкретная такая точка отсчета, 1 сентября. Оно всегда как-то интуитивно, эмоционально и душевно ощущается именно так, точка отсчета. И причем совершенно не обязательно, чтобы для нового начала действительно что-то изменилось. Подумайте вот об этом. Можно же начинать читать книгу, к примеру, 31 августа, а не 1 сентября. Можно пойти в спортзал не 1 сентября, а 13, к примеру. Или можно записаться на курсы вообще в любой вторник, не обязательно с понедельника. Но почему-то гораздо приятнее сказать «начну именно с 1 числа» или «начну с понедельника». Наверное, потому что человеку нужны символические границы. Мы мысленно делим жизнь на главы. Вот здесь закончилась одна и начинается другая. И 1 сентября – одна из самых сильных таких границ. В детстве все было очень понятно, закончились каникулы, началась школа. А потом мы выросли, но привычка осталась. И, возможно, это даже хорошо. Потому что иногда нам действительно нужна дата, которая словно говорит: «Ну что, давай попробуем еще разок». И сегодня эта дата у нас с вами есть. Ну а я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, возможно, одноклассникам или любимым учителям. Также делитесь хорошими эмоциями, хорошим настроением. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а мы продолжаем эфир, включаем музыку.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 11:40, точное белорусское, 1 сентября на календаре. Ну и давайте традиционно сейчас заглянем в гороскоп. Что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды? И сегодня гороскоп особенный, потому что 1 сентября – это день новых начал. Итак, овны, не пытайтесь начать все сразу. Выберите одну задачу и доведите ее до конца. Тельцы, сентябрь может принести приятное возвращение к чему-то, что когда-то приносило удовольствие. Вот так вот завернул гороскоп в интересную обертку это предсказание, но действительно, возможно, есть к чему вернуться, чтобы вновь испытать удовольствие. Близнецы, больше общайтесь. Новое знакомство этой осенью может оказаться гораздо важнее, чем кажется в начале. Ну, я думаю, совет больше общаться близнецам – это то, где они как рыбы в воде, да? Раки, сегодня самое время перестать откладывать маленькое дело, которое давно висит в голове. Ну а почему бы и нет? 1 сентября, вторник, да, начало недели. Ну, даже если не понедельник, вторник. Почему бы и не начать с того дела, до которого все никак руки не доходят? Раки, давайте, дерзайте. Львы, вам пора позволить себе амбициозный план. Только не рассказывайте о нем всем заранее. Сначала попробуйте сделать. Но вот действительно, когда уже что-то сделано, хотя бы первые шаги, тогда делиться гораздо приятнее, нежели вот можно что-то запланировать, а что-то не случится. Поэтому, львы, аккуратнее. Очень амбициозно планируйте, но пока держите рот на замке. Девы. Отличный день, чтобы навести порядок. Причем не только на рабочем столе. Опять-таки, да, у дев все стандартно, они любят наводить порядок, поэтому сегодня, возможно, стоит отбросить какие-то визуальные порядки и навести порядок где-то в голове. Весы. Не пытайтесь всем угодить. В сентябре важно понять, чего хотите именно вы. Вот так-то чаши весов пусть склоняются только в вашу сторону. Скорпионы. День может начаться привычно, а закончиться неожиданной идеей. Главное эту идею не упустить. Стрельцы. Пора учиться чему-нибудь новому, даже если вы давно не сидели за партой. Да-да-да. Учиться, учиться, еще раз учиться никогда не поздно. Козероги. Маленький шаг сегодня окажется полезнее грандиозного плана на месяц. Да, иногда нужно шагать вперед, а не строить грандиозные планы, до которых когда-нибудь дойдем, а это когда-нибудь может и не случиться. Поэтому сегодня, козероги, делайте маленькие шаги и наслаждайтесь ими. Водолеи. Не бойтесь менять привычный сценарий. Новый сезон – хороший повод попробовать что-то иначе. И рыбки. Прислушайтесь к тому, что вам действительно хочется. Возможно, ответ уже давно рядом с вами. Ну, а вообще, пусть этот сентябрь начнется с хорошей мысли. Уже сейчас, да, возьмите эту хорошую мысль, посадите ее себе в голову и улыбнитесь, потому что, ну, почему бы и не улыбаться? 1 сентября – это не конец света, да, друзья? Это всего лишь начало нового сезона, который тоже будет удивительно прекрасным.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Главный праздник сегодня, конечно же, это День знаний, 1 сентября. В Беларуси сегодня начинается новый учебный год. В этом году за парты по всей стране сядут около 1 миллиона 25 тысяч учащихся. А для 87,5 тысячи детей этот день станет первым школьным днем в жизни. И есть еще одна интересная деталь. 1 сентября – это же праздник не только детей, потому что за каждым первоклассником сегодня стоят родители, бабушки, дедушки, учителя, воспитатели, все те, кто помогает человеку учиться и расти. А еще впереди у нас в сентябре День белорусской письменности. Он отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября, поэтому уже в это воскресенье отметим День белорусской письменности. Этот праздник посвящен белорусскому печатному слову, истории письменности, литературы и книги. Впервые его провели в 1994 году в Полоцке. Так что начало сентября в Беларуси вообще получается очень таким образовательным. Сначала День знаний, потом праздник письменности. Словно календарь сам напоминает, учиться никогда не поздно. А с праздниками этого дня познакомимся в начале следующего часа, поэтому никуда не переключайтесь и оставайтесь с нами на одной волне.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 1 сентября на календаре 12.11, точное белорусское, и мы продолжаем. Знали ли вы, что сегодня, кроме Дня знаний, можно найти еще несколько совершенно неожиданных поводов для праздника? Ну вот, например, 1 сентября отмечается день рождения осени. И это, пожалуй, очень логично. Сегодня календарно начинается осень, значит, у нее день рождения. Можно даже представить, что осень пришла сегодня на работу с букетом цветов или листвы такой красной и оранжевой, желтой, новым ежедневником и планом на ближайшие 3 месяца. Ну а если серьезно, у осени есть все для хорошего старта. Прохладное утро, золотые листья впереди, запах дождя, яблоки, тыквы, уютные вечера и то самое ощущение, когда хочется немного замедлиться. Так что сегодня можно поздравить осень. Например, сказать ей: будь к нам добра, ну и пожалуйста, без дождей каждый день. Иногда очень даже можно, но не каждый день. Также сегодня отмечается Всемирный день написания писем. Праздник, который особенно интересно звучит сейчас, когда мы привыкли отправлять сообщения за 2 секунды. А раньше письмо нужно было написать от руки, положить в конверт, наклеить марку, найти почтовый ящик и ждать ответа. Иногда это ожидание длилось несколько дней или даже недель. Кстати, можно сегодня устроить маленький эксперимент, написать кому-нибудь настоящее письмо, не сообщение, а именно рукописное письмо, хотя бы на одной странице. Следующий праздник этого дня звучит еще вкуснее. 1 сентября отмечается День гироса. Да-да, того самого греческого блюда, которое готовят из мяса, овощей и соуса, заворачивают в питу. Получается, сегодня можно одновременно отправить ребенка в школу, поздравить осень и поесть гирос. Вот это, я понимаю, насыщенный первый день сентября. А еще 1 сентября в народном календаре Семен Летопроводец или Семенов день. Это один из осенних рубежей. Наши предки воспринимали его как время встречи осени и провода в лето. С этой датой связывали начало осенних работ и разные приметы. И вот тут, мне кажется, особенно красивым совпадение. Сегодня мы действительно стоим на границе 2 сезонов. Лето еще совсем рядом, мы его буквально чувствуем. А впереди уже осень. И получается, что 1 сентября это не только про школу, это день, когда можно открыть новую тетрадь, написать первое письмо, съесть гирос, поздравить осень с днем рождения и подумать, а что нового я хочу вписать в свою жизнь этой осенью. Но если вы сегодня школьник, желаем вам хорошего учебного года. Если родитель, то, конечно же, терпение. Если учитель, благодарных учеников. А если вы просто взрослый человек, который давно не носит портфель, напоминаем, учиться новому вам никто не запрещал. Поэтому, друзья, остаемся на одной волне, продолжаем наш первый сентябрьский день в хорошем настроении.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и теперь вопрос нашим слушателям. Попробуйте вспомнить, какое самое важное начало произошло в вашей жизни именно в сентябре. Может быть, это было связано с учебой, и это первым вам откликнется. Ну, например, вы пошли в первый класс, или поступили в университет, или колледж, заселились в общежитие, и это стало таким очень знаковым моментом в вашей жизни. А возможно, это было совсем и не связано с учебой. Вы, например, познакомились с будущим мужем или женой, устроились на первую работу или, возможно, переехали, а может быть, начали заниматься танцами или однажды 1 сентября просто решили: все, хватит, пора что-то менять. Мне кажется, у сентября есть удивительное свойство. Он заставляет нас вспоминать не только школу. Он напоминает, что жизнь состоит из множества стартов, и некоторые из них мы даже не замечаем в тот момент, когда они происходят. А потом, спустя годы, вдруг понимаем: а ведь именно тогда все началось. Поэтому сегодня можно написать нам, напоминаю, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Или просто вы можете ответить себе на вопрос, а точнее продолжить фразу: мой самый важный сентябрь был тогда, когда, что же у вас произошло? Напишите нам, ну или хотя бы поразмыслите у себя в голове. Возможно, ответ не придет прям сразу же, но размышления однозначно подтолкнут вас к какому-то воспоминанию. Интересно, сколько разных историй сегодня может уместиться в одном 1 сентября. Ну а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Не пропустите и оставайтесь с нами на одной волне.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита в Бишкеке подписали весомый пакет документов о сотрудничестве в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, ядерной и информационной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, борьбы с распространением наркотиков, сообщает Белта. Для расширения взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества введена новая категория – партнер ШОС. Председательство в 2026-2027 годах от Кыргызстана переходит к Пакистану. Решением глав государств туристической и культурной столицы на этот период объявлен город Лахор. Глава Брестской области Петр Пархомчик открыл школу в Перковичах после капитального ремонта.

работников, в том числе 28 педагогов. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей. Помимо учебных кабинетов и компьютерного класса, есть слесарно-столярная мастерская и библиотека, спортзал, стадион, волейбольная и мини-футбольная площадки. Обеспечена полная безопасность. Установлены видеонаблюдение и тревожная кнопка. Территория ограждена, выполнено озеленение, обустроен удобный подъезд к пищеблоку. Петр Пархомчик вручил Перковичской средней школе 3D-принтер. Наличие нового оборудования позволит открыть новый факультатив 3D-моделирования. 1 сентября – день, который символизирует неразрывную связь поколений. Для ребят нашего города начинается новый этап пути к вершинам знаний и открытий. Торжественные линейки, посвященные началу.

0: безопасных условиях, отметил директор школы Виталий Левко, обращаясь к учащимся, педагогам и родителям.
1: Сегодня 21-я школа распахнет гостеприимно свои двери для 912 учащихся. Школа обновленная. Вы все видите, насколько она стала красивой. Я думаю, что теперь, когда у вас будут спрашивать, а в какой школе вы учитесь, вы можете сказать не только в 21-й или в самой лучшей, но и с уверенностью можете сказать в самой красивой. Сегодня вы на пороге длинного, но интересного пути под названием «Школьная жизнь». Здесь вы научитесь читать, писать, любить, дружить. Здесь вы научитесь быть настоящими патриотами своей страны. У вас впереди много волнений, много переживаний, но я уверен, что вместе у нас все получится. Помните одно – все в ваших руках. Потому что для вас в нашей любимой Беларуси делается все. Создаются идеальные условия для жизни, учебы, творчества. И главное, что у нас над головой мирное небо.
0: Теплые слова поздравлений первоклассникам, учащимся выпускных классов, родителям, учителям адресовал глава города. Максим Антонюк пожелал всем новых успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны.
2: Дорогие первоклассники, вы такие маленькие все, чуть-чуть испуганные, стоите на пороге этого замечательного учебного заведения. Я хочу пожелать, чтобы здесь вы обрели новых друзей, чтобы каждый ваш новый день был наполнен только самыми замечательными свершениями. И здесь вы обретете еще одного близкого человека, это первого учителя, который будет сопровождать вас все 4 года и наравне с мамой и папой делать ваше воспитание. Сегодня важный день у 11-классников и у 9-классников. Многие из вас, что касается 9-х классов, покинут стены этой школы, 11-й тем более. Я желаю вам определиться с выбором профессии, не прогадать, получить достойные знания и получить отличные результаты по итогам этого года учебы, чтобы сбылись ваши мечты и вы поступили именно туда, куда вы хотите. Дорогие педагоги, я хочу сегодня вам пожелать, чтобы плодами вашего труда этого года была гордость за каждого вашего ученика. Хочу, конечно, обратиться еще и к родителям. Я хочу вам сказать спасибо за ту любовь, заботу, которую вы дарите своим детям. И ведь только вместе, родители и школа, мы можем их воспитать и сделать достойных граждан нашей страны. Дорогие друзья, всех вас с Днем Знаний, с 1 сентября, ну, в добрый путь!
0: Первый звонок проводил первоклассников на первый в их жизни урок. В 1А классе глава города вручил ребятам подарки от президента Александра Лукашенко – книгу «Беларусь. Моя родима».

0: трудоустройством в организации города. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 41, 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Барановичи ФМ.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 1 сентября настолько прочно эта дата вошла в нашу жизнь, что стала настоящим символом. Причем интересно другое. Для ребенка 1 сентября – это начало учебного года. А вот для взрослого оно часто становится своеобразным вторым Новым годом. Если в январе мы говорим, ну вот она, новая жизнь с 1 января, то в сентябре, ну все, после лета надо собраться и что-то наконец-то делать. И начинается новый ежедневник, новые планы, новые кружки, новые привычки и даже новый режим. Ну и, конечно, знаменитое с сентября я точно начну, и тут уже у каждого свое продолжение. И вот здесь главный вопрос, а обязательно ли ждать 1 числа, понедельника или Нового года? Конечно же нет. Но если дата помогает нам сделать первый шаг, то почему бы ее и не использовать в наших целях? А также я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал. Вы можете присылать ваши сообщения или поздравления любимым людям на короткий номер 9946 или вайбер на номер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. И у нас есть сообщение. Дорогая Светлана Николаевна, ваш 4-й Б уже на низком старте, и сегодня мы, ваши ученики и их родители, хотим еще раз сказать вам слова благодарности и пожелать успехов, добра и побольше улыбок в новом учебном году. Родители и ученики 4-го Б класса США номер 7. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, ну и, конечно же, говорим, слушаем хорошую музыку.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И давайте сегодня сделаем одну очень простую вещь. Да, 1 сентября – это время ставить цели, но давайте сегодня составим не список из 20 грандиозных целей, да, или планов, не глобально выучить английский или похудеть, накопить миллионы и прочитать 100 книг, а всего 3 пункта, да. Первое, что я хочу попробовать этой осенью, да, записывайте, задумывайтесь. Второе, что я хочу перестать откладывать. Да, у каждого из нас есть те дела, которые мы постоянно, ну вот когда-нибудь, ну вот может быть на следующей неделе, ну вот может быть с осени. Нет, не откладывая, что можно сделать уже сейчас. И третье, что я хочу сохранить из лета. Вот третья категория особенно интересная, потому что начало новой главы – это не обязательно значит выбросить все старое. Можно взять с собой самое лучшее. Например, летнее настроение или привычку гулять по вечерам, умение не торопиться, останавливаться или больше встречаться с друзьями, чаще звонить родителям, замечать красивые вещи вокруг. И тогда сентябрь получается не про «все закончилось», а про то, что «отлично, хорошо, поднабрали сил и идем дальше». Задумайтесь обязательно уже, что лично для вас нужно попробовать этой осенью, что перестать откладывать и что сохранить из лета. У каждого будет определенно свой уникальный рецепт счастья, но составьте именно свой, обязательно.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 1 сентября на календаре, точное белорусское 13:20, и мы продолжаем. Давайте вспомним, откуда же взялась эта традиция начинать учебный год именно 1 сентября. На самом деле у 1 сентября богатая и долгая история. Изначально на Руси в этот день отмечали праздник урожая с песнями и плясками. А еще в Византии 1 сентября считалось началом Нового года. Эту традицию привез князь Иван III в 1492 году. Так и жили, пока Петр I в 1700 году не перенес Новый год на 1 января, как в Европе. Но вот что интересно, церковный и учебный календарь остались привязаны к сентябрю. Правда, долгое время не было единой даты начала учебы. Городские гимназии открывались в августе, а сельские школы ближе к декабрю, после окончания полевых работ. Все изменилось в 1935 году, когда советское правительство ввело единую дату для всех школ – 1 сентября. А официальным всенародным праздником, Днем знаний, этот день стал почти полвека спустя, в 1984 году, совсем недавно. Вот так 1 сентября из дня урожая и церковного новолетия превратилось в праздник, который мы знаем и любим сегодня. Ну и, конечно же, сегодня я поздравляю всех вас с праздником. Пусть новый учебный год будет легким и интересным.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства ШОС. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает Белта. Президент Беларуси предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для такого проекта мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения искусственного интеллекта, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава Брестской области Петр Пархомчик открыл школу в Перковичах после капитального ремонта. В обновленном учебном заведении сели за парты 122 ученика, из них 9 первоклассников. Обеспечивает учебный процесс 45 работников, в том числе 28 педагогов. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей. Помимо учебных кабинетов и компьютерного класса, есть слесарно-столярная мастерская и библиотека, спортзал, стадион, волейбольная и мини-футбольная площадки. Обеспечена полная безопасность. Установлены видеонаблюдение и тревожная кнопка. Территория ограждена, выполнено озеленение. Обустроен удобный подъезд к пищеблоку. Петр Пархомчик вручил Перковичской средней школе 3D-принтер. Наличие нового оборудования позволит открыть новый факультатив 3D-моделирования. Сегодня в нашей стране отмечают День знаний. 1 сентября для юных белорусов начинается новый этап пути к вершинам знаний и открытий. Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, состоялись во всех образовательных учреждениях Барановичей. В городе за парты сели более 21 160 учеников, в том числе 1767 мальчишек и девчонок в первый раз. Разделить торжество с ребятами средней школы номер 21 приехали почетные гости. Председатель горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. В новый учебный год школа входит обновленной. Ремонт здания, классов, кабинетов был реализован благодаря поддержке городской исполнительной власти. Сделано все возможное, чтобы дети получали знания в комфортных и безопасных условиях, отметил директор школы Виталий Левко, обращаясь к учащимся, педагогам и родителям.
2: Сегодня 21-я школа распахнет гостеприимно свои двери для 912 учащихся. Школа обновленная. Вы все видите, насколько она стала красивой. Я думаю, что теперь, когда у вас будут спрашивать, а в какой школе вы учитесь, вы можете сказать не только в 21-й или в самой лучшей, но и с уверенностью можете сказать в самой красивой. Сегодня вы на пороге длинного, но интересного пути под названием «Школьная жизнь». Здесь вы научитесь читать, писать, любить, дружить. Здесь вы научитесь быть настоящими патриотами своей страны. У вас впереди много волнений, много переживаний, но я уверен, что вместе у нас все получится. Помните одно – все в ваших руках, потому что для вас в нашей любимой Беларуси делается все. Создаются идеальные условия для жизни, учебы, творчества. И главное, что у нас над головой мирное небо.
1: Теплые слова поздравлений первоклассникам, учащимся выпускных классов, родителям, учителям адресовал глава города. Максим Антонюк пожелал всем новых успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны.
3: Дорогие первоклассники, вы такие маленькие все, чуть-чуть испуганные, стоите на пороге этого замечательного учебного заведения. Я хочу пожелать, чтобы здесь вы обрели новых друзей, чтобы каждый ваш новый день был наполнен только самыми замечательными свершениями. И здесь вы обретете еще одного близкого человека, это первого учителя, который будет сопровождать вас все 4 года и наравне с мамой и папой делать ваше воспитание. Сегодня важный день у 11-классников и у 9-классников. Многие из вас, что касается 9-х классов, покинут стены этой школы, 11-е тем более. Я желаю вам определиться с выбором профессии, не прогадать, получить достойные знания и получить отличные результаты по итогам этого года учебы, чтобы сбылись ваши мечты и вы поступили именно туда, куда вы хотите. Дорогие педагоги, я хочу сегодня вам пожелать, чтобы плодами вашего труда этого года была гордость за каждого вашего ученика. Хочу, конечно, обратиться еще и к родителям. Я хочу вам сказать спасибо за ту любовь, заботу, которую вы дарите своим детям. И ведь только вместе, родители и школа, мы можем их воспитать и сделать достойных граждан нашей страны. Дорогие друзья, всех вас с Днем Знаний, с 1 сентября, ну, в добрый путь!
1: Первый звонок проводил первоклассников на первый в их жизни урок. Глава города вручила ребятам подарки от президента Александра Лукашенко. Книгу «Беларусь. Наша Родина». Продолжаем выпуск. Совсем скоро агрогородок «Жемчужный» превратится в эпицентр яркого торжества – областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2026». По предварительным подсчетам, масштабное действие соберет порядка 10 тысяч гостей и участников. Как добраться до праздничной площадки без лишних хлопот? Организаторы позаботились о транспортной доступности. 5 сентября запускают дополнительные автобусы, а привычные продлевают до позднего вечера. Для удобства пассажиров усилят движение по городскому маршруту номер 33. Первый рейс отправится от остановки микрорайон Северный в 9 часов, последний в 23:21. В обратную сторону курсирование от Новомышского аграрного колледжа стартует в 9:50 и завершится в 0 часов 5 минут. Периодично следование от 20 до 40 минут. В часы пик чаще. На пригородном направлении Барановичи-Жемчужный автобусы от автовокзала будут ходить с 9:50 до 18:45. Обратно с 10:45 до 19:43. Чтобы избежать заторов и обеспечить комфортное движение, в автопарке настоятельно рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Владельцам личных автомобилей лучше оставить машины на парковке у Ледового дворца в Барановичах, а оттуда на автобусе номер 33 за несколько минут добраться до праздника. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: По данным синоптиков, в Беларуси сегодня ожидается умеренно теплая погода. Временами дожди, днем местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные. Во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. По западной половине 15-20. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И хочу задать вам, дорогие слушатели, один вопрос. С чем у вас ассоциируется 1 сентября? Наверняка это гладиолусы или большие букеты цветов, учебники, дневники, белые банты, суета, линейки возле школы. И, конечно же, это день первого звонка. Очень важного первого звонка для первоклассников и их родителей, а также для 11-классников, ведь это последний школьный год у них в жизни. Но если подумать, то первый звонок случается в жизни гораздо чаще, чем один раз в школе. А сейчас вы поймете, о чем я говорю. Ну вот, например, телефон звонит, и ты получаешь предложение о новой работе. Да, это тоже звонок, и тоже первый. Или вам звонит человек, с которым вы давно не разговаривали, и вот вы уже планируете встречу, которая меняет вашу жизнь на до и после. Или же вам звонит друг и предлагает куда-нибудь поехать, и вы едете и наполняетесь новыми эмоциями и впечатлениями. Или же звонит человек, который однажды станет для вас самым важным в жизни. А может быть, этот звонок был от человека, который просто ошибся номером. И ты еще не знаешь, что именно этот звонок станет началом новой главы, но он уже начинает что-то менять. Поэтому, возможно, сегодняшний день хороший повод быть внимательнее к звонкам, сообщениям и случайным предложениям. Потому что никогда не знаешь, какой из них окажется твоим личным первым звонком.

Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

Ну что ж, друзья, приближаемся к 2 часам дня. Это значит, время дневного эфира завершается, приходит время прощаться. Но я хочу напомнить, 1 сентября сегодня. Этот день постепенно входит в свой ритм. Кто-то сегодня уже услышал первый звонок, кто-то впервые сел за парту, кто-то проводил ребенка в школу, а кто-то просто продолжил свой обычный рабочий день. Но мне хочется, чтобы сегодня у каждого осталось хотя бы одно маленькое ощущение. Начать заново можно в любом возрасте и в любую дату. Для этого не обязательно менять работу, переезжать в другой город или принимать решения на всю жизнь. Иногда новое начало – это просто записаться туда, куда давно хотелось. Или позвонить человеку, или вернуться к своему хобби, или, наконец, сделать то самое маленькое дело, которое вы переносили уже месяц. 1 сентября просто красиво напоминает всем нам об этом. У каждого человека есть право на новую главу и совершенно не обязательно ждать следующего января. А сегодня 1 сентября, значит, можно написать первую новую строчку. Спасибо, что провели этот день вместе с Баранович FM. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Ответом Шанхайской организации сотрудничества на существующие вызовы должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств-членов ШОС, передает Белта. Президент подчеркнул, что Беларусь с рядом государств семьи Содружества уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в Беларуси состоится форум с совместными учениями членов ШОС и СНГ. 2026. Юбилейный год для средней школы номер 1 имени Сергея Грицевца города Барановичи. 1 сентября, 5 лет назад, новое учебное заведение в микрорайоне Боровки открыло двери для учеников. Сегодня на торжественную линейку поздравить школьников, родителей и педагогов с Днем Знаний пришли почетные гости. Напутственные слова адресовал присутствующим Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк. «Самое главное – быть честным, справедливым, быть патриотом своей страны», подчеркнул Александр Павлович. Также с теплыми словами обратился к собравшимся депутат Палаты представителей Павел Попко. Найти свой путь к звездам пожелал мальчикам и девочкам внук первого дважды героя Советского Союза Сергея Грицевца, имя которого с гордостью носит школа Сергей Архангельский. Успешного старта и отличных оценок, напутствия от выпускников прошлых лет и директора школы Марины Купцовой. Первоклашкам гости вручили подарочное издание от президента Республики Беларусь, красочную книгу «Беларусь. Наша родима». В юбилейном году школьная семья этого учебного заведения объединила 1800 юных сердец. Продолжаем выпуск. В Барановичском регионе стартовала неделя знаний правил дорожного движения «Школьный старт. Твой безопасный маршрут». Главная цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы ДПС в детских коллективах напомнят основные правила, усилят контроль за движением пешеходов и транспортных средств возле учреждений образования, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. В Корчевской средней школе правоохранители провели с учащимися тематическую беседу, сделав акцент на мерах безопасности при пересечении пешеходного перехода, передвижении на велосипедах и средствах персональной мобильности, а также выборе мест для отдыха. Самым активным участникам мероприятия были вручены световозвращающие элементы. Госавтоинспекция напоминает, по 5 сентября все водители обязаны в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это делает автомобиль заметнее. Правоохранители также рекомендуют родителям построить безопасный маршрут «Дом-школа-дом», пройти его вместе с ребенком, разобрать сложные участки, еще раз объяснить значение дорожных знаков и показать участки потенциальной опасности. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69, 64 93 41, 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36. Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 1 сентября на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 1 сентября в 1923 году, появился на свет знаменитый американский спортсмен, единственный непобежденный боксер, владевший титулом чемпиона мира в тяжелом весе. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Мухаммед Али, вариант второй – Майк Тайсон и вариант третий – Рокки Марчиано. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 1 сентября в 1923 году, появился на свет знаменитый американский спортсмен, единственный непобежденный боксер, владевший титулом чемпиона мира в тяжелом весе. Как его зовут? Вариант первый – Мухаммед Али, вариант второй – Майк Тайсон и вариант третий – Рокки Марчиано. Если перечисленные боксеры вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как зовут известного американского спортсмена, который вошел в историю как единственный непобежденный боксер, владевший титулом чемпиона мира в тяжелом весе. Это Рокки Марчиано. Как некоторые из вас догадались, американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе с 23 сентября 1952 по 30 ноября 1956 года. Марчиано занимает 21 место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов, вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. Первым серьезным увлечением Марчиано был бейсбол. Он считался перспективным спортсменом, но из-за перелома руки на тренировке с мечтой стать бейсболистом пришлось распрощаться. В марте 1951 года Марчиано вышел на ринг против непобежденного боксера Роланда Ластарци. Бой был равный, он продлился все 10 раундов и завершился победой Марчиано раздельным решением судей. Причем один судья отдал победу Марчиано, второй Ластарци, а третий счел, что поединок окончился в ничью. И тогда рефери в ринге, воспользовавшись правом, которым наделяли его существовавшие в то время правила, отдал победу Марчиано. Это была самая спорная его победа. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6653. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму. И отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь выступает за мирные инициативы. Яркий старт новому учебному году дан в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Без Шанхайской организации сотрудничества не должно проходить ни одного мероприятия в мире. Без объединения невозможно решение глобальных проблем, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков, заявил Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке. По словам президента Беларуси, в перспективе ШОС может стать катализатором оздоровления ООН и вернуть ей статус площадки, где решают сложнейшие общемировые проблемы. Для этого необходимы не только персонали и руководителей, нужно сформировать культуру межгосударственного поведения, которая должна базироваться на взаимоуважении и диалоге. Новый учебный год в Барановичском районе начался для всех учащихся. В День знаний разделить торжественность момента с учениками Мирской средней школы имени Героя Советского Союза Георгия Чекменева приехали почетные гости. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий, председатель Барановичского райисполкома Роман Жук, начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк, председатель Новомышского сельисполкома Виталий Бажок, генеральный директор агрокомбината «Мир» Виталий Кременевский, настоятель прихода храма Преображения Господня деревни Новая Мышь протоиерей Василий Картовицкий. Дмитрий Городецкий поздравил ребят, учителей и родителей. «Обязательно ставьте перед собой самые высокие цели. Уверенно идите по пути к их достижению, и все у вас получится», – пожелал гость. Дмитрий Николаевич вручил школе сертификат на приобретение мультиборда. Сертификат на приобретение компьютера и принтера подарил образовательному учреждению глава района Роман Жук. «Обращаюсь к ученикам, педагогам и родителям с самыми искренними пожеланиями», – Роман Борисович отметил. Политика нашего государства направлена на создание достойных условий для развития молодежи. Мирскую школу скоро ждет еще один подарок – современная футбольная площадка. Особое внимание в этот день первоклассникам, ведь они впервые переступили школьный порог. Дмитрий Городецкий и Роман Жук вручили ребятам книги от главы государства «Беларусь – наша родима». А от имени губернатора Брещины Петра Пархомчика огромную корзину конфет. Продолжение темы. Белорусские школы уходят от учебы в две смены. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Вопрос занятий в таком режиме глава ведомства назвал одним из чувствительных. Он отметил, что на него обращают внимание родители. «Каждый год поэтапно движемся к тому, чтобы создавать наиболее комфортные условия для учебы. В стране только 15% школ будут работать в две смены, а 85% в односменном режиме». Более 100 литераторов из разных регионов страны примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич. Программа будет связана и с памятью литераторов, с которыми белорусы попрощались в нынешнем году. Вспомнят творчество народного поэта и соавтора текста государственного гимна Беларуси Владимира Каризны, народного писателя Николая Чергинца. Особое внимание будет уделено авторам, связанным с Костюковичами, Аркадию Кулешову, Ивану Чигринову, Олесю Письменкову, подчеркнул председатель Союза писателей Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В Беларуси 2 сентября местами по стране ожидаются грозы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 4-9 метров в секунду. Местами с порывами до 14. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем будет 17-23 градуса выше нуля. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

на второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим про футбол и музыку прошлого. Ну а в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только розыгрышами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем до 20 градусов тепла, значительная облачность и, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся заключительный матч второго тура английской премьер-лиги между Астон Виллой и Арсеналом. Игра прошла на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Победу со счетом 1-0 одержали гости. На 59-й минуте Букайо Сака забил единственный гол в этой встрече. В следующем туре Астон Вилла встретится на выезде с Халл-Сити 5 сентября, а Арсенал 6 числа в домашнем матче сыграет с Челси. Также вчера состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Барселона и Райо Вальекано. Игра прошла на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Победу со счетом 5-2 праздновали футболисты команды хозяев поля. В их составе забитыми голами отметились дважды Рафинья и Ламин Ямаль. Гол в собственные ворота забил защитник Райо Вальекано Флориан Лижон. В составе гостевой команды результативные удары на счету Серхио Камельо, который тоже оформил дубль в этой встрече. Таким образом, после трех матчей в чемпионате Испании Барселона набрала 9 очков и возглавила турнирную таблицу. Мадридский Реал также набрал 9 баллов, но уступает синегранатовым по разнице мячей. Райо Вальекано заработал 1 очко и располагается на 18-й строчке. В следующей игре Барселона на выезде встретится с Валенсией 6 числа, а Райо Вальекано на день раньше в домашнем матче встретится с Расингом. Аргентинский полузащитник Челси Энцо Фернандес через несколько часов отправится в Манчестер, чтобы завершить свой переход в Манчестер-Сити. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио в своем твиттере. Ранее появилась информация, что лондонский клуб требует 140 миллионов евро за трансфер футболиста. Напомним, Энцо Фернандес играет за Челси с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2032. Согласно информации, представленные на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, на стадии 1/16 финала Кубка Италии в 19:00 сойдутся Кремонеза. Он отправится на выезд к Парме. И чуть позже Торино на своем поле сыграет с Монцей. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Может день, а может и...

вечно заперти, лишь бы касаться твоих рук на непротоптанном пути, полвека отпустить, найти мне, как из камня твоего, пустить цветущий.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним легендарный трек «True Fate» в переводе с английского «Истинная вера». Это песня британской группы New Order, выпущенная синглом в 1987 году. В 1994 и 2001 годах песня вышла в новых ремиксах, тогда как оригинальный сингл занял 4-е место в британском хит-параде, став таким образом вторым крупным хитом группы после «Blue Monday» 1983 года. А в США сингл занял 3-ю позицию по танцевальным хит-параде. Ремикс 94 года занял 9-е место в британском чарте. Вот эта версия есть предмет нашего сегодняшнего интереса. При записи New Order впервые работали в студии на полностью цифровом оборудовании. Премьера песни состоялась 19 июня 1987 года на рок-фестивале в Гластонбери. Итак, New Order, ремикс 94 года, True Fate. Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Белорусская экономика, которая ориентирована на экспорт и открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными странами, не может развиваться, опираясь исключительно на собственные ресурсы и силы. Перспективы развития Беларусь видит в том числе в сотрудничестве с крупнейшими странами – Россией, Китаем, Индией. Не меньшее значение играют и многосторонние форматы. Здесь особое место занимает Шанхайская организация сотрудничества, которая представляет более 40% населения планеты и формирует четверть мирового ВВП. На саммите в Бишкеке Александр Лукашенко призвал страны шанхайской семьи действовать более решительно, чтобы эффективно решать глобальные задачи. 2026. Юбилейный год для средней школы номер 1 имени Сергея Грицевца города Барановичи. 1 сентября, 5 лет назад, новое учебное заведение в микрорайоне Боровки открыло двери для учеников. Сегодня на торжественную линейку поздравить школьников, родителей и педагогов с Днем Знаний пришли почетные гости. Напутственные слова адресовал присутствующим барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк. «Самое главное – быть честным, справедливым, быть патриотом своей страны», подчеркнул Александр Павлович. Также с теплыми словами обратился к собравшимся депутат Палаты представителей Павел Попко. Найти свой путь к звездам пожелал мальчикам и девочкам внук первого дважды героя Советского Союза Сергея Грицевца, имя которого с гордостью носит школа, Сергей Архангельский. Успешного старта и отличных оценок, напутствия от выпускников прошлых лет и директора школы Марины Купцовой. Первоклашкам гости вручили подарочное издание от президента Республики Беларусь, красочную книгу «Беларусь. Наша родима». В юбилейном году школьная семья этого учебного заведения объединила 1800 юных сердец. В Барановичском регионе началась неделя знаний правил дорожного движения «Школьный старт. Твой безопасный маршрут». Главная цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы ДПС в детских коллективах напомнят основные правила, усилят контроль за движением пешеходов и транспортных средств возле учреждений образования, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. В Корчевской средней школе правоохранители провели с учащимися тематическую беседу, сделав акцент на мерах безопасности при пересечении пешеходного перехода, передвижении на велосипедах и средствах персональной мобильности, а также выборе мест для отдыха. Самым активным участникам мероприятия были вручены световозвращающие элементы. Госавтоинспекция напоминает, по 5 сентября все водители обязаны в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это делает автомобиль заметнее. Правоохранители также рекомендуют родителям построить безопасный маршрут «Дом-школа-дом», пройти его вместе с ребенком, разобрать сложные участки, еще раз объяснить значение дорожных знаков и показать участки потенциальной опасности. Продолжаем выпуск. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепцию праздника будут включены такие темы, как «Год белорусской женщины», 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. В программе церемония награждения победителей национальной литературной премии, гала-концерт с передачей «Вымпела дня белорусской письменности следующему городу». В мероприятии примут участие финалисты и победители конкурса «Юных чтецов. Живая классика». Фестиваль порадует презентациями, встречами с авторами, книгами. Гости праздника смогут посетить тематические павильоны государственных издательств. Будет работать выездной музей редкой книги, который даст возможность познакомиться с уникальными старопечатными факсимильными изданиями. В зоне «Кабинет писателя» можно ознакомиться с рукописями, редкими фотографиями, архивными документами белорусских мастеров слова. Большое количество редких экспонатов предоставили Национальная, Президентская, областные и региональные библиотеки, литературные музеи, епархии Белорусской Православной Церкви. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про известный сингл дискографии выдающейся британской команды New Order. Продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых треков. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. А завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Я не успел простить за толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессон.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0. Барановичи FM.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. Давай.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и компас

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Изящные пальцы

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».